0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Юкстайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 9.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8:45 и 18:45, а также в субботу в 11:45 и 15:45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
3: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: Почему все вкусное – вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Андрей Исаков из Озерска стал первым жителем города Героем России. Награду вручил министр обороны Андрей Белоусов. Исаков окончил школу номер 24 и Чувакуш. Служил штурманом вертолета К-52 в зоне СВО, где проявил героизм. Глава округа Сергей Гергенрейдер поблагодарил героя и его родителей, назвав события поводом для гордости. Сам Исаков отметил боевой дух поздравлений и готовность защищать родину. Прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку после сообщений СМИ о заболевании детей, посещавших бассейн водно-развлекательного клуба. Специалист Роспотребнадзора выявил незначительное превышение уровня хлора в воде. Директору компании «Аквамакс» внесено представление. Организация усилила меры по соблюдению санитарных требований. В ходе разбирательства выяснилось, что девочка 2015 года рождения была госпитализирована с диагнозом отравление парами хлора. Прокурор обратился в суд иском о компенсации морального вреда. Суд взыскал с компании 30 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры. В Москве завершился Всероссийский форум ветеранов СВО «Вместе победим», впервые объединивший более 2000 участников. Ключевая идея – герои сами рассказывают истории от первого лица. Председатель Государственного фонда Анна Цивилева отметила, что обратная связь защитников важна для совершенствования системы поддержки, а их опыт вдохновляет других. Челябинскую область представили Владислав Красников, Максим Петруков, Антон Кусов и Станислав Сабиров. Форум стал площадкой для решения вопросов поддержки ветеранов и душевных встреч. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
1: Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» за лето проехал весь регион, сделав 43 остановки. И, наконец, приезжает в Челябинск. Главная особенность фестиваля – на одной площадке будут представлены 23 министерства и ведомства. Медицинские осмотры, юридические консультации, помощь по вопросам ЖКХ, образования и социальной защиты без записи и очередей. Приходите 5 сентября в сад камней с 12 до 20.00. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Рядом с каждым для общей пользы. Без возрастных ограничений.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь! Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все». Каждое воскресенье в 12.00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: представлена выставка «Классика французского искусства». В экспозиции представлены произведения графики и скульптуры 17-20 веков. Подробности у специалиста музея по связям с общественностью Анны Гневчинской.
1: В нашем музее уже открыта выставка «Классика французского искусства» с работами из собрания Пушкинского музея. Вы сможете проследить, как развивалось французское искусство на протяжении 4 веков. В экспозиции придумано все, даже цвет стен особенный. Именно такими были стены парижских салонов, выставок, которые определяли развитие мирового искусства. Отдельная часть экспозиции посвящена французской графике, включая работы импрессионистов и неоимпрессионистов. Пушкинский музей не выставляет графику, поэтому увидеть эти работы в Челябинске – действительно уникальный опыт.
0: Без возрастных ограничений. А в 7 вечера воскресенья на сцене театра «Кукол» покажут спектакль «Актеры». Постановка – посвящение безвестным актерам начала 20 века. Основатель Челябинского театра «Кукол» Павел Горянов много десятилетий назад написал книгу «Актеры» и посвятил ее провинциальным артистам дореволюционной России. Среди них не было звезд или медийных лиц, но именно они подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Именно им и посвящен спектакль, в котором современные артисты примерят на себя роли актеров прошлого века. Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения мероприятий города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
2: Афиша выходного дня на радио 100.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Мария Захарова подтвердила наличие контактов России и США по линии спецслужб. Официальный представитель МИДа отметила, что каналы по линии профильных ведомств и специальных служб функционируют. Работа носит плановый характер и направлена на предотвращение эскалации и решение вопросов, представляющих взаимный интерес. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва выступает за восстановление отношений с Вашингтоном в полноформатном режиме, подчеркнув, что диалог ведется по нескольким направлениям, включая спецслужбы и представители администрации президента США. Кирилл Дмитриев связал проблемы немецкой промышленности с отказом от российского газа. Спецпредставитель президента Российской Федерации написал в соцсети X: «Нет российского газа, нет немецкой промышленности». Так он прокомментировал пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдл о закрытии заводов в Дуйсбурге. Вайдл заявила, что правительство Германии, Еврокомиссия, зеленой политикой трансформации губят страну как промышленную площадку. На втором российско-китайском форуме в Хабаровске замминистра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев заявил, что российско-китайские железнодорожные маршруты востребованы для всего евразийского пространства. Он отметил растущий объем транзитных перевозок с третьими странами, включая контейнерные. Стороны продолжают прорабатывать дополнительные маршруты контейнерных поездов со сквозным расписанием. Объем грузоперевозок между Российской Федерацией и Китайской Республикой в 2025 году составил 186 миллионов тонн. Это на 6,5% выше показателя 2024 года. Власти США планируют ограничить гражданство по праву рождения для детей иностранных госслужащих. Уведомление МВБ опубликовано 4 сентября в Федеральном реестре. Предлагается распространить на всех детей, где хотя бы один родитель – иностранный госслужащий, правила по которому такие дети не получат гражданство, но могут стать постоянными жителями. Однако МВБ пока не меняет процедуры. 2 сентября суд Мэриленда временно заблокировал указ Трампа от 6 августа, усмотрев противоречие решению Верховного суда. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
1: Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: Реклама на Радио 100.
1: Передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» за лето проехал весь регион, сделав 43 остановки. И, наконец, приезжает в Челябинск. Главная особенность фестиваля – на одной площадке будут представлены 23 министерства и ведомства. Медицинские осмотры, юридические консультации, помощь по вопросам ЖКХ, образования и социальной защиты без записи и очередей. Приходите 5 сентября в Сад камней с 12 до 20.00. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Рядом с каждым для общей пользы. Без возрастных ограничений. 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19.30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19.00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 30 лучших работников агропромышленного комплекса Челябинской области получили награды от министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут и губернатора Алексея Текслера. Среди награжденных – аграрии, ученые, животноводы. 18 человек отмечены Минсельхозом. 3 им присвоены звания «Заслуженный работник сельского хозяйства области». 9 получили награды губернатора. Лут заявила, что регион – лидер на Урале по аграрию. На штабе по уборочной сообщили, что обмолочено примерно 70% площадей. Собрано более 110 миллионов тонн зерна. Поддержка 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных тарифов, мораторий на экспортные пошлины, возможные погектарные выплаты и закупочные интервенции. Владимир Путин поддержал присвоение Копейску звания «Город трудовой доблести». В годы войны город удвоил добычу угля, построил 17 шахт, создал первый в мире горнодобывающий комбайн и отправил на фронт более 3 миллионов снарядов. 225 копейчан награждены, шестеро стали героями социалистического труда. Это 5-й город Челябинской области с таким званием после Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Миасса. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге жителей. Боксер из Челябинской области Эдмонд Худоян стал чемпионом России в весе 48 килограмм. Это его 7-й титул, 2-й такой случай в истории российского бокса. Губернатор Челябинской области поздравил спортсмена, назвав его гордостью Южноуральской школы бокса. Еще одно золото региону принес Андрей Пегливанян, выступающий за Челябинскую область и Краснодарский край. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
4: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина». Выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
5: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
6: Почему у одних все, а у других сессия?
7: Сколько времени нормально не мыть посуду?
8: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
9: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лени Кравец, It's Enough на Радио 100 в Челябинске, 11:16. Я Оля Деева, всех приветствую. Ну что, друзья, сегодня долгожданная суббота, на календаре 5 сентября, на улице шикарнейшая погода. Стоит практически летняя, я уже протестировала, как говорится, так что смело можете выходить в футболках, в легкой одежде, тепло, даже почти нет ветра. Так что нас ждут прекрасные выходные, ну и благодарю вас за то, что вы настроились на волну 100. Будем проводить этот уикенд под звуки музыки высшей пробы. На первом бестселлере Крис Норман и Сьюзи Куатро у нас прозвучат, а прямо сейчас рубрика «Кавервилль», в которой Груви Уотерс «Сюга».
1: «Кавервилль» на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Снара Тёрсток Крипин называлась композиция, которую мы послушали. Друзья, ну а у нас в эфире, как всегда, много интересного, и это не только музыка. Напоминаю, что в этом году на Кировке пройдет традиционный парад моды, и в нем будут принимать участие медиа-персоны медиахолдинга «Первый областной». Им и разным аспектам моды посвящена наша рубрика «Азбука моды». Несколько выпусков вы уже слышали. А сегодня редактор информационного агентства «Первое областное» Марина Власова и ведущий проекта «Лаборатория Земского» на телеканале «Урал-1» Петр Земсков расскажут, какой они предпочитают стиль в одежде, а преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расскажет, с чего начинать построение своего образа, узнаете, как нужно правильно подбирать одежду в зависимости от своего типа фигуры. Очень интересный выпуск получился, рекомендую послушать. Он будет звучать в 11:45. Но прежде музыка. В рубрике «Осенний джаз» дуэт Майкл Бубле и Рон Сексмит «Whatever it takes».
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» за лето проехал весь регион, сделав 43 остановки. И, наконец, приезжает в Челябинск. Главная особенность фестиваля – на одной площадке будут представлены 23 министерства и ведомства. Медицинские осмотры, юридические консультации, помощь по вопросам ЖКХ, образования и социальной защиты без записи и очередей. Приходите 5 сентября в Сад камней с 12 до 20.00. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Рядом с каждым для общей пользы. Без возрастных ограничений.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12.00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100. Медиаперсоны. Спецвыпуск к параду моды на Кировке.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Медиаперсоны.
2: Здравствуйте, меня зовут Марина Власова. Я редактор информационного агентства «Первый областной». В моем гардеробе есть одежда как опритального кроя, так и оверсайз. Когда я работала фотографом, конечно, оверсайз был намного удобнее, так как он не сковывал движение и позволял удобно работать в полях. Сейчас, когда работаю в основном в офисе, ношу приталенный силуэт и создаю различные интересные образы.
0: Медиаперсоны.
3: Привет-привет всем любителям математики. Я Петр Земсков, учитель математики, как вы догадались, и ведущий проекта лаборатории Земского на телеканале «Урал-1». Меня с модой связывает любовь к классическому костюму. Мне повезло. Моя работа и моя повседневная жизнь совпадают. Меня часто можно видеть в пиджаке, брюках, в начищенной обуви до блеска, рубашка белая или в какой-то комбинации. Одним словом, я люблю костюм, люблю пиджак, классические брюки, варьирую их. В свое время, мне 20 лет, я приобрел обалденный двубортный пиджак, костюм даже покруче, чем у Валерия Сюткина. У меня он был такой серый, с таким каким-то отливом.
0: Комментирует популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова.
4: У микрофона Марина Суханова. И это специальный выпуск к параду моды на Кировке, где медиаперсоны, сотрудники медиахолдинга «Первый областной», пройдутся по подиуму. Как стилист работает над созданием образа? У него есть определенные инструменты. Первый – цвет платья. Инфантильный – розовый, драматический – черный или нейтрально-серый. Второй инструмент – принт. Наивные цветочки, сексуальный леопард, сухая геометрия. Третий инструмент – декоративные элементы. Ряд золотых пуговиц, вышивка стеклярусом, меховая опушка. Четвертый инструмент – аксессуары. Лаковые ботфорты, многоярусный жемчуг, бандана на шее. Но начинать надо не с этого. Самое главное, с чего начинается построение образа, это форма. Дизайнер одежды творит из ткани так же, как скульптор из глины или мрамора. Сначала форма, крой, силуэт. Вы думаете, что оверсайз придумали наши современники для худи из футера? Отнюдь. Почти 100 лет назад великий дизайнер Кристобаль Балансиага явил миру пальто-кокон, платье-мешок, платье-баллон, рукав-колокол, рукав-фонарь. Нам остается только выбрать из всего этого многообразия подходящий силуэт для собственного тела. Ни один дорогой костюм, ни одно шикарное платье вас не украсят, если вы споткнулись на первом шаге в подборе формы, кроя и силуэта под вашу фигуру, под ее индивидуальные особенности. У вас осиная талия? Тогда выбираем платье отрезное по линии талии и подчеркиваем ее контрастным поясом. У вас нет талии? Тогда смотрим в сторону платья бэби-долл или А-образного силуэта. У вас покатые плечи? Отложили в сторону облегающий трикотаж. Отправились примерять пиджак с усиленной линией плеча. У вас короткая шея? Игнорируем водолазку. Примеряем футболку с V-образным вырезом. У вас тяжелые бедра? Убегаем от скини. Берем в примерочную свободные в бедрах джинсы. У вас выдающаяся грудь, и тут появляется вилка. Хотите показать и гордиться? Обтяните водолазкой или оголите в глубоком декольте. Стесняетесь и прячете свою большую грудь? Задрапируйте ее так, чтобы между тканью и телом был воздух. Тут везде одно правило. Хочешь показать – обтяни. Хочешь спрятать – задрапируй. Все просто. Это правило распространяется и на огромную попу, и на огромный бицепс. Джинсы-скини и эластичная футболка явят миру все нюансы вашей фигуры.

0: фигуры. А вот пиджак оверсайз, свободное худи или штаны-парашюты даже худенького подростка наделят визуально мышцами, силой и мощью. В руках грамотного модника одежда – волшебный инструмент. С ее помощью можно изменить представление о росте, весе и размере любого участка тела, ибо оптические иллюзии – мощный рабочий инструмент. И только когда вы научитесь подбирать себе комплементарный с точки зрения посадки гардероб, тогда есть смысл переходить к подбору правильных цветов и принтов, а потом уже будут декоративная отделка и аксессуары. Это базовые знания, которые помогут вам не потеряться в многообразии предложений в магазинах одежды. Прошли годы засилья оверсайза. Маятник моды качнулся в сторону женственных или прилегающих силуэтов. Но вы-то теперь знаете, что слепо следовать модным трендам не обязательно. Лучше исходить из своих особенностей фигуры и пополнять свой гардероб тем, что делает ваш образ эстетичным, что соответствует вашему стилю и харизме. Если вы хотите глубже научиться разбираться в этих вопросах, пишите мне в личные сообщения. Я подскажу, где и как вы сможете освоить модную науку. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства. Увидимся 11 сентября на Кировке в 19:30. А также смотрите прямую трансляцию на телеканале «Урал-1» в 19:30. Повтор показа смотрите на телеканале ОТВ 12 сентября в 19:00.
1: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Дамита Джо «In the Dark» на волне 100. Почти полдень в южноуральской столице. Завершение часа рубрика «Люкс Тайм», а в ней Рауль Мало «Games that lovers play». А сразу после в эфир выйдут новости о происходящем в мире. Подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уитков и его зять Джаред Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине. Об этом президент США сообщил журналистам в овальном кабинете, отметив, что предложение нельзя считать новым. По данным Bloomberg, визит в российскую столицу ожидается сегодня, 5 сентября. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Уитков и Кушнер прибудут в Киев 6 числа. Российская академия наук предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам. С инициативой на заседании Оргкомитета «Победа» под представительством Владимира Путина выступил президент РАН Геннадий Красников. В список вошли Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Уссурийск, Копейск, Серов, Бийск и другие. Красников отметил, что в годы Великой Отечественной войны предприятия этих городов награждались орденами и красными знаменами. Он также напомнил, что с 2020 по 2025 год звание присвоено 70 городам. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил о перезагруженности школьных программ на 20-30%. Он считает необходимым провести ревизию материалов дисциплин. По его словам, выдающиеся педагоги отмечают, что курсы по математике, физике и химии переполнены лишней информацией, которую можно сократить на 20-30%. Фадеев также предложил отобрать лучшие учебники и учить детей по ним, если методика преподавания уже достигла вершины. Аналитики сообщили о рекордном экспорте США игровых консолей в Россию в июле. В финансовом выражении показатель составил 74 тысячи долларов. Цифры со ссылкой на американскую таможню приводят РИА Новости. Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился более чем в два раза. Динамика к тому же месяцу 2025 года также была положительной. Крупнейшим покупателем приставок из Соединенных Штатов в июле была Канада, на которую пришлась четверть поставок. В топ-3 также вошли Мексика и Бразилия. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 31. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тейлор Свифт и Бон Ивер звучат на волне 100. Продолжаем наш музыкальный эфир выходного дня. С вами я, Оля Деева. Немного новостей для вас. Россияне стали тратить на концерты больше денег. Средний чек вырос до 2600 рублей. Одной из причин роста расходов аналитики называют увеличение числа более дорогих мероприятий. Летом проходит больше крупных open-air'ов и разных масштабных фестивалей, а также гастрольных туров. Еще один заметный тренд – это пакетные предложения. Зрители все чаще покупают билеты, в стоимость которых уже входят мерч, напитки, аудиогид или доступ за кулисы. Ну а самыми популярными концертами этого лета, согласно данным Ticketland, стали выступления Леонида Агутина, группы «Руки вверх», «Зверей», «Басты» и группы «Ленинград». Ну а мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере «Элвис Пресли» прозвучит «Don't be cruel», а в «Кавервилле» Крис Делано «Beat it».
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

0: Темплерет, Holding Back the Years на Радио 100, половина первого в Южноуральской столице. Друзья, сентябрь всегда считается новым сезоном. Это касается, например, театров, разных концертных площадок. И также новый сезон начинается в детской филармонии Челябинска имени Азика Абдурахманова. И это не просто свежие афиши, там будет происходить много интересного. Поэтому сегодня главный редактор Радио 100 Кристина Вовченко пригласила в гости директора детской филармонии Татьяну Денисову. Татьяна расскажет о том, что ждет нас в этом году в детской филармонии, что там будет интересного происходить. Все это услышите в рубрике «Культурный код» в 12:45. Из музыки «Эра» скоро у нас прозвучат «Амена», но прежде расскажу вам о погоде на завтра. В это воскресенье в Челябинске будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Этой ночью ожидается плюс 14-16 градусов. Завтра днем будет до плюс 28.
1: Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: Передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» за лето проехал весь регион, сделав 43 остановки. И, наконец, приезжает в Челябинск. Главная особенность фестиваля – на одной площадке будут представлены 23 министерства и ведомства. Медицинские осмотры, юридические консультации, помощь по вопросам ЖКХ, образования и социальной защиты без записи и очередей. Приходите 5 сентября в Сад камней с 12 до 20.00. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Рядом с каждым для общей пользы. Без возрастных ограничений.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Новый сезон детской филармонии имени Абдурахманова обещает стать самым масштабным. И это не просто свежие афиши, но и новые учебные стены. О том, какой творческий сезон ждет филармонию, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» директор детской филармонии имени Абдурахманова Татьяна Денисова. Татьяна Олеговна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, слушатели наши.
2: Новый сезон – это всегда такой рубеж определенный. Чем лично для вас и для вашего коллектива станет этот вот творческий год?
3: Ну, прежде всего, конечно, он сопряжен с тем, что мы открыли второй корпус 14 августа. И этот сезон для нас и учебный год в том числе – это, конечно, уже больше совершенно качественно другое количество ребят, которые пришли к нам и в основные наши студии, и в подготовительные. И больше будет суматохи, и будем мы обживать этот корпус и научаться в нем жить. Поэтому это такая будет, ну, знаете, как переезд в новый дом, большой, расширяющийся. Это вот такая, даже не то чтобы задача, а скорее наши будни. Конечно, у нас теперь план, что наш первый корпус в следующем сезоне, скорее всего, обретет имя концертного зала, уже как отдельного концертного зала, да. И тоже это потребует подготовки, начала подготовки уже в этом сезоне, поскольку, ну, это тоже непростое дело, и придумать этот зал, и решить, какая у него

0: расширению репертуара. И главное, мы хотим, чтобы концертный зал наш, классный концертный зал... Вы, кстати, были у нас в гостях?
1: Нет.
0: Нет еще.
1: Нет.
0: Давайте исправим. Вот сейчас будем говорить про открытие сезона, я вас приглашаю. И там и взрослым очень уютно, и детям, и семьей, и бабушкам, и дедушкам, и кому угодно. Поэтому и программы наши тоже на все возрасты, и можно найти что-то для себя.
1: Раз мы заговорили про открытие нового корпуса, это действительно такое историческое событие. 17 залов включают, как я прочитала. Они будут с каким-то оснащением, что-то готовится уникальное, какие-то, может быть, будут эксперименты с электронной музыкой, так как молодежь сейчас вся в цифре.
0: Ну, знаете, наша задача прежде всего была, и, к счастью, это сейчас стало возможным, чтобы, в общем, каждый наш коллектив обрел просто свое репетиционное пространство. Сейчас в этом корпусе, в первом, у нас всего 4 класса. Это я вот акцентирую внимание для тех, кто не был у нас никогда. Всего 4 оркестровых класса, ну, вернее, 2 оркестровых и 2 для подгрупповых занятий, и сцена. То есть не такое уж и большое пространство. А у нас 400 детей. И, например, детская студия «Урал» в полном составе занимается у нас на арендных территориях. Что нам позволяет сделать второй корпус? Первое, у каждого оркестра, а возьмем, например, симфонический, там у нас уже 80 музыкантов юных, и они даже на нашу сцену вмещаются с большим трудом, а уж в класс репетиционный тоже почти не входили. Сейчас у них отличное пространство с хорошей акустикой, с возможностью комфортно именно всем оркестрам рассесться и репетировать. И это касается и симфонического оркестра, и эстрадно-джазового, и наших ансамблей, и русских народных инструментов, и аккордеонистов. То есть все инструменталисты у нас переходят во второй корпус. Что касается детской студии «Урал», у них появились свои хореографические, акробатические класс, целый этаж под это отдан. И это тоже очень, ну, здорово и радостно. И, наконец, ребята тоже смогут заниматься и иметь свою репетиционную базу. И у нас появились возможности для более индивидуальной работы с детьми. Хотя, в принципе, у нас нету задачи развивать ребенка индивидуально, как солиста. Но иногда, особенно если начало учебного года, открытие сезона, приходят ребята нового набора. Нужно поработать с ними в малых группах, где-то, может быть, в дуэтах даже, для того, чтобы вот они подтянулись по освоению репертуара и как можно быстрее уже имели возможность войти в концертный состав студии.
1: Уже есть какие-то задумки по афише в связи вот с этим новым пространством?
0: Ну, оно на афишу влияет в меньшей степени, поскольку все-таки афиша — это концертные наши программы, они всегда формируются за год до этого, то есть год 26-27 у нас весь уже спланирован, мы все уже знаем заранее, что мы будем показывать, и сейчас уже даже концерты, естественно, определены. Но что касается, вот вы сказали, форматов, возможно, или каких-то экспериментов, как раз эти пространства нам позволяют расширить спектр именно всех наших проектов, связанных с тем, что мы развиваем исполнительские навыки ребят, мы формируем такое пространство для диалога у молодежи, молодых педагогов и опытных педагогов. Но наша работа, она сложнее, чем вот может показаться на первый взгляд, поскольку мы сегодня даже про концертный зал-то, в общем, вскользь говорим. Все же наша студия — такая основная фишка, которую знают все и говорят об это, о нашей такой уникальности. Но очень важно, что мы ведь работаем не только с ребятами Челябинска. Мы работаем с Челябинской областью, и у нас большое сотрудничество и со школами искусств, и с образовательными организациями среднего и высшего звена. И вот эти новые пространства, они нам позволяют как раз расширить вот такие форматы, форматы стратегического, так скажем, влияния, потому что, ну, не секрет, что у нас есть везде проблемы вообще по всем отраслям, и кадровые в том числе, и об этом мы думаем тоже в первую очередь. Поэтому концертный продукт — это часть нашей работы, такой, знаете, в хорошем смысле слова, рутинный, планируемый, дальносрочный, и это как бы одна из форм работы с ребятами.
1: Если рассматривать вот будущее музыкальное, ребенок заканчивает музыкальную школу, дальше что, к вам можно прийти на прослушивание?
0: К нам нужно прийти на прослушивание, будучи в музыкальной школе еще.
1: А еще будучи.
0: Да, начиная с 10 лет. Ну, если вот отматывать совсем, подготовительные группы мы набираем 5-леток, 6-леток, 7-леток. Суть подготовительной группы в том, чтобы помочь родителю вместе с нашими опытными действующими и педагогами, и артистами, и концертмейстерами в некотором смысле сделать мониторинг способности ребенка за этот год. Ну, это элементарные какие-то вещи. Мы смотрим, там, развиваем слух ребенка в течение года. Смотрим, как голос его, да, растет, развивается, крепнет. Мы даем ему возможность там в движении себя самовыразить, посмотреть, как телесность, да, как бы, насколько он гармоничен в сочетании музыка и тела. Актерский

0: какие-то элементарные упражнения и так далее. Мы вот это смотрим, проявленность. И в конце года даем родителям полноценную консультацию, что вот смотрите, у вас явно творческий ребенок, естественно, но раз вы у нас. Ну, значит, дальше смотрите. Мы вам рекомендуем, конечно, идти в детскую школу искусств. Ребенок не остается у нас, закончив подготовительную группу. Это обязательно для нас. Дальше идите, пожалуйста, в детскую школу искусств, выбирайте направление. Через 2-3 года возвращайтесь на прослушивание в наши основные студии. В студии попадают дети с, ну, есть иногда восьмилетки, не везде, но вообще с 10 лет. В оркестр ранее 10 лет не попасть. Нужно что-то уже уметь играть, иметь какие-то навыки. Соответственно, дальше это идет параллельная история. Ребенок занимается в детской школе искусств, занимается в общеобразовательной школе и у нас. Как вы понимаете, это не все вообще могут потянуть. Да? Ну, то есть конечно, это большая нагрузка. Но это очень хороший мотиватор. То есть очень становится рано понятно, а музыкант это вообще кто? И что он делает? И что это, оказывается, не просто ты вышел, сыграл, и мама тебе поаплодировала. Там зритель, и он в следующий раз, если ему не понравится, не придет и билет не купит на твой концерт. А еще ты вышел, и ты чувствуешь, вот как ты здесь вместе со всеми ребятами создаешь какое-то уникальное такое чудо, если хотите, да, или волшебство, и люди в зале счастливы, довольны, им очень нравится, и это такой важный тоже обмен энергии происходит. И много таких вещей. Или поехали мы в гастроли. Некоторые дети, ну, никогда в жизни никуда не выезжали до этого момента без своих родителей. И тоже очень классно мы видим, ну, и сам ребенок, конечно, понимает, он вообще готов, оказывается, он и не может себя и обеспечить-то, в общем, где-то, да, и бытовые вопросы элементарные, не знает, как решать. И вот он научается жизни, если хотите, в широком понимании. Естественно, быстрее дети взрослеют. Мне кажется, это помогает и в семье. И мы слышим от педагогов, что и в самой школе искусств мотивация у ребенка тоже растет. У него появляются какие-то вызовы, какие-то желания. Это очень здорово.
1: Да, это очень здорово. И это, правда, такой важный пласт для развития ребенка.
0: А если говорить, вот вы уже закончили школу, искусств, да, вот вы условно там закончили 9 классов общей образовательной школы и школу искусств завершили. Но вы можете поступить в колледж, естественно, да, в СУЗ. Так называемые средние специальные учебные заведения. У нас их, получается, 3 в Челябинской области, в Миассе, в Озерске и в Челябинске. То есть вы можете пойти, естественно, пройти конкурс, поступить, а после среднего, средней ступени вы еще и можете на высшую ступень поступить, в консерваторию или в профильный вуз. И после этого еще там есть и ассистентура. То есть рост, конечно, у музыканта большой.
1: Последний, Татьяна Олеговна, вопрос такой уже расслабленный. 3 причины, почему семейный поход на открытие сезона должен стать доброй традицией?
0: Я вообще считаю, что доброй традицией это должно быть не только на открытие сезона, а вообще такой хорошей практикой, ну, раз в месяц хотя бы куда-то выбираться. Надо сказать, что город Челябинск, у нас прекрасные театры, у нас прекрасные концертные залы, выставочные, у нас вообще культура на высоком уровне. И это не то, чтобы я пытаюсь, да, нашу сферу сейчас рекламировать. Это действительно так. Вы приедете в другой регион, вы посмотрите, как дела обстоят, и в хорошем смысле слова удивитесь и порадуетесь за Челябинск. Недаром все-таки мы культурная столица в следующем году. Поэтому есть что посмотреть. Очень много интересных и проектов выходит, и спектаклей. Ну и, конечно, в детской филармонии всей семьей. Ну, мы, у нас вообще общий подход обязательно. Продукт для всей семьи. Мы даже создаем, когда концерт, мы думаем, вот это смысл для ребенка сейчас идет, а вот это пойдет для родителя. Смысловая нагрузка. Ну и музыка, она вообще не имеет возраста. Она все-таки вхожа в любое сердце, вне зависимости от того, год тебе, полтора или уже 90.
1: Да, культура действительно формирует ценности. Спасибо вам большое за интервью. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была директор детской филармонии имени Абдурахманова Татьяна Денисова. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на «Радио 100».

0: Катя Милова, I Love Like That на Радио 100. Почти час дня в Челябинске. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней Лиз Райт с композицией «Stop». Но останавливаться мы не собираемся. Музыка высшей пробы звучит 24 часа в сутки. Впрочем, новый час начнем не с нее, а с актуальных новостей. На этот раз региональных.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер подвел итоги визита в Челябинскую область министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. С начала года производство пищевых продуктов в регионе выросло почти на 12%. Область занимает первое место в стране по макаронам, второе по муке, третье по крупам. В рамках визита прошли награждение работников агропромышленного комплекса, заседание штаба по уборке урожая, обсуждение кадров и встреча с агробизнесом. За три года реализовано 62 проекта. Мощности хранения зерна вырастут на 11%. Прокуратура Магнитогорска выявила нарушения при эксплуатации колеса обозрения в парке «Притяжение». Среди них отсутствие технической группы для реагирования на аварии, пробелы в обучении операторов, ненадлежащее ведение документации, неисправный вольтметр и свободный доступ граждан в опасные зоны, включая шкафы с электрооборудованием. Технический директор компании «Элемент-М» оштрафован на 20 тысяч рублей. Нарушения устранены. В Златоусте завершают благоустройство улицы Советской. Готовы основания под детскую и спортивную площадки, установлены турникеты, детский городок, освещение и видеонаблюдение. Территория будет доступна маломобильным жителям. Из-за переноса опор линии электропередачи сроки сдвинулись, но подрядчик планирует уложиться в график. Стройконтроль проверяет работы трижды в неделю, замечаний нет. Стоимость 14 миллионов рублей с областного и местного бюджета. По программе инициативного бюджетирования также отремонтировали школу в селе Степном и библиотеку в Копейском поселке Горняк. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 31. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь! Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доктомас.
1: Да, это все новолуние стол.
0: Ну что, друзья, хочу напомнить вам о том, где можно слушать музыку высшей пробы, если вдруг не оказалось у вас поблизости радиоприемника. Заходите в интернет. У нас есть сайт radio100fm.ru. Также музыка высшей пробы 24 часа в сутки звучит в нашей группе ВКонтакте и в умной колонке. Если хотите много качественных композиций, всегда можете попросить Алису настроить волну 100. В ближайшее время в мировом бестселлере услышим Бобби Винтона с песни Blue Velvet, а в рубрике Coverville сейчас Urban Love Come on Down.
2: Coverville на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Иванес, Диас Липидо на волне 1:30 в южноуральской столице. Друзья, в этом часе у нас будет звучать афиша выходного дня. Ее для вас готовит моя коллега Софья Дегтярева. Сегодня услышите, куда можно сходить в это воскресенье. Но прежде музыка. Скоро рубрика «Осенний джаз», в которой Сара Вон и Готен Проджект прозвучат. Whatever Lola Wants. Но прежде расскажу вам о погоде на завтра. В это воскресенье в Челябинске будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Этой ночью ожидается плюс 14-16 градусов. Завтра днем будет до плюс 28.
1: Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: Реклама на Радио 100.
1: Передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» за лето проехал весь регион, сделав 43 остановки. И, наконец, приезжает в Челябинск. Главная особенность фестиваля – на одной площадке будут представлены 23 министерства и ведомства. Медицинские осмотры, юридические консультации, помощь по вопросам ЖКХ, образования и социальной защиты без записи и очередей. Приходите 5 сентября в Сад камней с 12 до 20.00. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Рядом с каждым для общей пользы. Без возрастных ограничений.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Актеры и классика французского искусства. Куда сходить в выходные? В Музее изобразительных искусств представлена выставка «Классика французского искусства». В экспозиции представлены произведения графики и скульптуры 17-20 веков. Подробности у специалиста музея по связям с общественностью Анны Гневчинской.
2: В нашем музее уже открыта выставка классика французского искусства с работами из собрания Пушкинского музея. Вы сможете проследить, как развивалось французское искусство на протяжении 4 веков. В экспозиции придумано все, даже цвет стен особенный. Именно такими были стены парижских салонов, выставок, которые определяли развитие мирового искусства. Отдельная часть экспозиции посвящена французской графике, включая работы импрессионистов.

0: Больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
1: Афиша выходного дня на радио «100».

0: Мока, Флоттер Так на Радио 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. Сейчас Брайан Ферри у нас прозвучит в рубрике «Люкс Тайм». Песня называется «You Do Something to Me». А сразу после в эфир выйдут новости о происходящем в мире. Вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине. Об этом президент США сообщил журналистам в овальном кабинете, отметив, что предложение нельзя считать новым. По данным Bloomberg, визит в российскую столицу ожидается сегодня, 5 сентября. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Уиткоф и Кушнер прибудут в Киев 6 числа. Российская академия наук предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам. С инициативой на заседании Оргкомитета «Победа» под представительством Владимира Путина выступил президент РАН Геннадий Красников. В список вошли Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Уссурийск, Копейск, Серов, Бийск и другие. Красников отметил, что в годы Великой Отечественной войны предприятия этих городов награждались орденами и красными знаменами. Он также напомнил, что с 2020 по 2025 год звание присвоено 70 городам. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил о перезагруженности школьных программ на 20-30%. Он считает необходимым провести ревизию материалов дисциплин. По его словам, выдающиеся педагоги отмечают, что курсы по математике, физике и химии переполнены лишней информацией, которую можно сократить на 20-30%. Фадеев также предложил отобрать лучшие учебники и учить детей по ним, если методика преподавания уже достигла вершины. Аналитики сообщили о рекордном экспорте США игровых консолей в Россию в июле. В финансовом выражении показатель составил 74 тысячи долларов. Цифры со ссылкой на американскую таможню приводят РИА Новости. Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился более чем в два раза. Динамика к тому же месяцу 2025 года также была положительной. Крупнейшим покупателем приставок из Соединенных Штатов в июле была Канада, на которую пришлась четверть поставок. В топ-3 также вошли Мексика и Бразилия. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 31. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Роман Китинг и Эмили Санде «One of a Kind» на радио 100. Ну что ж, друзья, красивейшая композиция о любви. На радио 100 таких немало. Мне кажется, у нас вообще очень романтическая радиостанция. Если вам нравится такой формат музыки, то почаще заглядывайте на волну 100. Я, Оля Диева, желаю вам хороших выходных. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере Энди Вильямс у нас будет звучать «Speak Softly». А в рубрике «Cover Will» сейчас «Jazz Lounge Chinese Smoke on the Water».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Enigma – Return to Innocence – «Возвращение в невинность» называется композиция. Замечательный клип на эту песню существует. Если не видели, обязательно посмотрите. Один из моих любимых. С хорошим философским смыслом о том, как быстро проходит наша жизнь. А еще как иногда хочется время вернуть назад. К сожалению, это невозможно. Но зато, возможно, услышать те композиции, которые уже звучали на радио 100 и вам нравятся. Они периодически повторяются у нас в эфире. Кстати говоря, если вдруг вам понравилась какая-либо песня, но название не запомнили, заходите на наш сайт, там есть плейлист. Нужно лишь вбить время и дату, и увидите название всех песен, которые звучали в этом временном промежутке. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Джейми Вун скоро у нас будет с композицией «Lady Luck». Но прежде расскажу вам о погоде на завтра. В это воскресенье в Челябинске будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Этой ночью ожидается плюс 14-16 градусов. Завтра днем будет до плюс 28.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» за лето проехал весь регион, сделав 43 остановки. И, наконец, приезжает в Челябинск. Главная особенность фестиваля – на одной площадке будут представлены 23 министерства и ведомства. Медицинские осмотры, юридические консультации, помощь по вопросам ЖКХ, образования и социальной защиты без записи и очередей. Приходите 5 сентября в Сад камней с 12 до 20.00. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Рядом с каждым для общей пользы. Без возрастных ограничений.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
7: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. 100 FM. It's really not important.

0: Робби Уильямс и Гарри Барлоу «Shame» называется песня. А у нас пролетел еще один музыкальный час. В Челябинске уже почти 15:00. Сейчас Кэти Милуа прозвучит в рубрике «Люкстайм». «Nobody knows you're there, you're down and out». А сразу после в эфир выйдут новости. Елена Трубникова расскажет вам о происходящем в регионе.
1: «Люкстайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 30 лучших работников агропромышленного комплекса Челябинской области получили награды от министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут и губернатора Алексея Текслера. Среди награжденных – аграрии, ученые, животноводы. 18 человек отмечены Минсельхозом. 3 им присвоены звания «Заслуженный работник сельского хозяйства области». 9 получили награды губернатора. Лут заявила, что регион – лидер на Урале по аграрию. На штабе по уборочной сообщили, что обмолочено примерно 70% площадей. Собрано более 110 миллионов тонн зерна. Поддержка 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных тарифов, мораторий на экспортные пошлины, возможные погектарные выплаты и закупочные интервенции. Владимир Путин поддержал присвоение Копейску звания «Город трудовой доблести». В годы войны город удвоил добычу угля, построил 17 шахт, создал первый в мире горнодобывающий комбайн и отправил на фронт более 3 миллионов снарядов. 225 копейчан награждены, 6 стали героями социалистического труда. Это 5-й город Челябинской области с таким званием после Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Миасса. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге жителей. Боксер из Челябинской области Эдмонд Худоян стал чемпионом России в весе 48 килограмм. Это его 7-й титул, 2-й такой случай в истории российского бокса. Губернатор Челябинской области поздравил спортсмена, назвав его гордостью Южноуральской школы бокса. Еще одно золото региону принес Андрей Пегливанян, выступающий за Челябинскую область и Краснодарский край. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 31. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Милен Фармер звучит на радио «Стол» в Челябинске 15 часов и 15 минут на календаре 5 сентября. Друзья, и это Всемирный день бороды. Есть такой праздник. Так что всех мужчин, у которых есть борода, я поздравляю. Вы красавчики. Вообще очень радостно, что мужчины сейчас стараются создавать свой индивидуальный стиль. Это касается и внешности, и одежды. Борода тоже очень многим идет. Композиции в этом часе исключительно посвящаются вам, красивые мужчины с бородой. В мировом бестселлере будем слушать Билли Джоэла «A Matter of Trust», а в рубрике «Кавервиль» сейчас Анна-Мария Йопек прозвучит «Don't Speak».
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Irreplaceable на волне 100. Половина четвертого в южно-уральской столице. Друзья, в этом часе мы продолжаем знакомить вас с участниками парады моды на Кировке, а также узнаете, во что они предпочитают одеваться и не только. Сегодня преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова в выпуске расскажет, с чего нужно начинать построение своего образа, как подобрать подходящую вам одежду, исходя из ваших внешних особенностей и особенностей фигуры. Обо всем этом услышите в 15:45. Из музыки Перри Блейк и Маркус Абио скоро у нас будут с композицией «Калифорния». Ну а сейчас расскажу вам о погоде на завтра. В это воскресенье в Челябинске будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Этой ночью ожидается плюс 14-16 градусов, завтра днем будет до плюс 28.
1: Радио 100. Там, где живет музыка.
2: Музыка.

0: Реклама на Радио 100.
1: Передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» за лето проехал весь регион, сделав 43 остановки. И, наконец, приезжает в Челябинск. Главная особенность фестиваля – на одной площадке будут представлены 23 министерства и ведомства. Медицинские осмотры, юридические консультации, помощь по вопросам ЖКХ, образования и социальной защиты без записи и очередей. Приходите 5 сентября в Сад камней с 12 до 20.00. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Рядом с каждым для общей пользы.
2: Без возрастных ограничений.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12.00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
5: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радіо 100. Медіаперсони. Спецвыпуск к параду моды на Кировке.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Медиаперсоны.
2: Здравствуйте, меня зовут Марина Власова. Я редактор информационного агентства «Первый областной». В моем гардеробе есть одежда как и приталенного кроя, так и оверсайз. Когда я работала фотографом, конечно, оверсайз был намного удобнее, так как он не сковывал движение и позволял удобно работать в полях. Сейчас, когда работаю в основном в офисе, ношу приталенный силуэт и создаю различные интересные образы.
0: Медиаперсоны.
3: Привет-привет всем любителям математики. Я Петр Земсков, учитель математики, как вы догадались, и ведущий проекта лаборатории Земского на телеканале «Урал-1». Меня с модой связывает любовь к классическому костюму. Мне повезло. Моя работа и моя повседневная жизнь совпадают. Меня часто можно видеть в пиджаке, брюках, в начищенной обуви до блеска, рубашка белая или в какой-то комбинации. Одним словом, я люблю костюм, люблю пиджак, классические брюки, варьирую их. В свое время, мне 20 лет, я приобрел обалденный двубортный пиджак, костюм даже, покруче, чем у Валерия Сюткина. У меня он был такой серый, с таким каким-то отливом.
0: Комментирует популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова.
4: У микрофона Марина Суханова. И это специальный выпуск к параду моды на Кировке, где медиаперсоны, сотрудники медиахолдинга «Первый областной», пройдутся по подиуму. Как стилист работает над созданием образа? У него есть определенные инструменты. Первый – цвет платья. Инфантильный – розовый, драматический – черный или нейтрально-серый. Второй инструмент – принт. Наивные цветочки, сексуальный леопард, сухая геометрия. Третий инструмент – декоративные элементы. Ряд золотых пуговиц, вышивка стеклярусом, меховая опушка. Четвертый инструмент – аксессуары. Лаковые ботфорты, многоярусный жемчуг, бандана на шее. Но начинать надо не с этого. Самое главное, с чего начинается построение образа – это форма. Дизайнер одежды творит из ткани

0: фигуру под ее индивидуальные особенности. У вас осиная талия? Тогда выбираем платье отрезное по линии талии и подчеркиваем ее контрастным поясом. У вас нет талии? Тогда смотрим в сторону платья бэби-долл или А-образного силуэта. У вас покатые плечи? Отложили в сторону облегающий трикотаж. Отправились примерять пиджак с усиленной линией плеча. У вас короткая шея? Игнорируем водолазку. Примеряем футболку своеобразным вырезом. У вас тяжелые бедра? Убегаем от скини. Берем в примерочную свободные в бедрах джинсы. У вас выдающаяся грудь? И тут появляется вилка. Хотите показать и гордиться? Обтяните водолазкой или оголите в глубоком декольте. Стесняетесь и прячете свою большую грудь? Задрапируйте ее так, чтобы между тканью и телом был воздух. Тут везде одно правило. Хочешь показать – обтяни. Хочешь спрятать – задрапируй. Все просто. Это правило распространяется и на огромную попу, и на огромный бицепс. Джинсы скини и эластичная футболка явят миру все нюансы вашей фигуры. А вот пиджак оверсайз, свободное худи или штаны-парашюты даже худенького подростка наделят визуально мышцами, силой и мощью. В руках грамотного модника одежда – волшебный инструмент. С ее помощью можно изменить представление о росте, весе и размере любого участка тела, ибо оптические иллюзии – мощный рабочий инструмент. И только когда вы научитесь подбирать себе комплементарный с точки зрения посадки гардероб, тогда есть смысл переходить к подбору правильных цветов и принтов, а потом уже будут декоративная отделка и аксессуары. Это базовые знания, которые помогут вам не потеряться в многообразии предложений в магазинах одежды. Прошли годы засилья оверсайза. Маятник моды качнулся в сторону женственных или прилегающих силуэтов. Но вы-то теперь знаете, что слепо следовать модным трендам не обязательно. Лучше исходить из своих особенностей фигуры и пополнять свой гардероб тем, что делает ваш образ эстетичным, что соответствует вашему стилю и харизме. Если вы хотите глубже научиться разбираться в этих вопросах, пишите мне в личные сообщения. Я подскажу, где и как вы сможете освоить модную науку. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства. Увидимся 11 сентября на Кировке в 19:30. А также смотрите прямую трансляцию на телеканале «Урал-1» в 19:30. Повтор показа смотрите на телеканале ОТВ 12 сентября в 19:00.
1: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: ЗАЗ звучит на волне 100. Почти 4 часа дня в Южноуральской столице. Друзья, на этом я, Оля Дзеева, с вами прощаюсь уже до понедельника. Желаю шикарно отдохнуть на этих выходных. Погода благоволит. Наслаждаемся теплом, хорошим настроением. И, конечно же, не забываем про музыку, которая звучит на радио 100 и украшает не только ваши будни, но и выходные. Сейчас в рубрике Lux Time Фрэнк Синатра с песней How Insensitive.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Доход за первый год – 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100. Передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» за лето проехал весь регион, сделав 43 остановки, и, наконец, приезжает в Челябинск. Главная особенность фестиваля – на одной площадке будут представлены 23 министерства и ведомства. Медицинские осмотры, юридические консультации, помощь по вопросам ЖКХ, образования и социальной защиты без записи и очередей. Приходите 5 сентября в Сад камней с 12 до 20.00. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Рядом с каждым для общей пользы. Без возрастных ограничений.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена. Громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12.00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
4: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
5: Почему у одних все, а у других сессия?
6: Сколько времени нормально не мыть посуду?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: to the company store.
1: Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Авто.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: like you did mine.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100. Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.